0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка раствори.
1: Джем FM.
2: Ты слушаешь Джем FM.
1: Джем FM.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: 102.5. Jam FM.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется автоматом.

0: мы вечные. СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На сегодня воскресенье, 31 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. В течение дня 13-18 тепла. Также сегодня в Реже, Краснотурьинской Ревде тоже переменная, возможен дождь, до плюс 18.

0: Супер диджей.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня воскресенье, 31 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. В течение дня 13-18 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Плюском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 18.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. В России выявили новую схему мошенничества со школьными экзаменами. Мошенники предлагают выпускникам платную пересдачу или изменение уже полученных результатов. Об этом РИА Новости рассказал юрист Дмитрий Галиндяев. Он уточнил, что такая схема появилась только в этом году. После публикации результатов экзаменов злоумышленники связываются с выпускниками и обещают организовать пересмотр баллов через якобы имеющихся у них знакомых в региональных экзаменационных комиссиях. Подобные предложения направлены на обман выпускников и их родителей, предупредил эксперт. Напомню, ЕГЭ в России стартует 1 июня. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. По сообщению Уралгидромета, днем 31 мая и в течение суток 1 июня в отдельных районах области ожидаются гроза, очень сильный дождь, ливень и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В период с 31 мая по 2 июня в Свердловской области и в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности. Спасатели призывают граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрыть все окна, двери. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать красивый номер, доработан по замечаниям правительства и снова внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определяют сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство России, пишет газета «Коммерсант». Василий Березуцкий собирается покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Урал» по собственному желанию. Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, но не ошибается тот, кто ничего не делает, сказал Иванов в интервью «Спортэкспрессу». Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года, сменил на посту Мирослава Ромащенко. Под руководством Березуцкого «Урал» снова не смог выйти в РПЛ. Шмели в стыковых матчах проиграли махачкалинскому «Динамо». Екатеринбургский клуб третий сезон подряд проведет в первой лиге, сообщает портал 66.ru. Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению к доллару валют, укрепившись сразу почти на 5%. Такой вывод сделало агентство РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок. Сильнее российской по отношению к американской валюте подорожал только израильский шекель на 6,1%, а в пятерку также вошли южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». На сегодня воскресенье, 31 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. В течение дня 13-18 тепла. Также сегодня в Реже, Краснодаринской Ревде тоже переменная, возможен дождь, до плюс 18.
0: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на

0: лишь так близко.
1: 102.5 Jam FM.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: На Jam FM гороскоп на сегодня, воскресенье, 31 мая. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалона «Камизапад», официальный дилер «Амода Джейку» на «Металлурга-80».
1: Овен, раздели свою радость с окружающими.
2: Телец, смело принимай нестандартные решения, они приведут к успеху.
3: Близнецы, не бойся откровенного разговора, правда сблизит.
4: Рак, устрой себе творческий эксперимент, попробуй необычное хобби.
5: Лев, не забывай о благодарности, она откроет новые горизонты.
6: Дева, посвяти время планированию будущего.
7: Весы, будь честен в общении, открытость все упростит.
8: Скорпион, поставь конкретную цель и двигайся к ее выполнению.
9: Стрелец, даже неожиданные перемены обернутся в твою пользу.
10: Козерог, смело иди навстречу своим страхам.
11: Водолей, удели время активному отдыху.
12: Рыбы, помоги тому, кто в этом нуждается. Это наполнит день смыслом.
13: Реклама. А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: Запад. Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН 66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. В России выявили новую схему мошенничества со школьными экзаменами. Мошенники предлагают выпускникам платную пересдачу или изменение уже полученных результатов. Об этом РИА Новости рассказал юрист Дмитрий Галиндяев. Он уточнил, что такая схема появилась только в этом году. После публикации результатов экзаменов злоумышленники связываются с выпускниками и обещают организовать пересмотр баллов через якобы имеющихся у них знакомых в региональных экзаменационных комиссиях. Подобные предложения направлены на обман выпускников и их родителей, предупредил эксперт. Напомню, ЕГЭ в России стартует 1 июня. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. По сообщению Уралгидромета, днем 31 мая и в течение суток 1 июня в отдельных районах области ожидаются гроза, очень сильный дождь, ливень и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В период с 31 мая по 2 июня в Свердловской области и в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности. Спасатели призывают граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрыть все окна, двери. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать красивый номер, доработан по замечаниям правительства и снова внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определяют сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство России, пишет газета «Коммерсант». Василий Березуцкий собирается покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Урал» по собственному желанию. Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, но не ошибается тот, кто ничего не делает, сказал Иванов в интервью «Спортэкспрессу». Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года, сменил на посту Мирослава Ромащенко. Под руководством Березуцкого «Урал» снова не смог выйти в РПЛ. Шмели в стыковых матчах проиграли.

0: Хачкалинскому «Динамо». Екатеринбургский клуб третий сезон подряд проведет в первой лиге, сообщает портал 66.ru. Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению к доллару валют, укрепившись сразу почти на 5%. Такой вывод сделало агентство РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок. Сильнее российской по отношению к американской валюте подорожал только израильский шекель на 6,1%, а в пятерку также вошли южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
2: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов и Береговой». На сегодня воскресенье, 31 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. В течение дня 13-18 тепла. Также сегодня в Первоуральске плюс к внутреннем асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 18.
1: Реклама.
6: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
7: А кто застройщик?
6: Талан. С этим мы точно определились.
7: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru.
8: Застройщик ОАЭЗ Талан Регион 54. Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире, потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Не работает мобильный интернет? Выход есть! Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
3: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. Возгорание топливохранилища из-за падения обломков дронов произошло в Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере Макс. Жители близлежащих частных домов были эвакуированы. Информация о пострадавших не поступала. Также повреждены аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба. Поступление газа перекрыто. Ранее из-за атаки беспилотников произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания на территории порта в Таганруге, также Ростовской области. В результате ЧП никто из местных жителей, к счастью, не пострадал, пишет Москва-24. Ночью из-за атак дронов ВСУ были закрыты в России около десятка аэропортов. Между тем, Украина, Европа и мир никогда не были так близки к миру, как сейчас, в мае 2026-го. Наша главная задача – воспользоваться этим узким окном возможностей. Такое заявление сделал бывший президент Украины Петр Порошенко, внесенный в реестр террористов и экстремистов России. Он добавил, что Киеву нужно сосредоточиться на достижении безусловного прекращения боевых действий. Для этого Украина и ее партнеры должны использовать разные инструменты, включая поставку оружия и поддержку оборонной промышленности страны, пишет Лента.ру. Напомню, ранее президент Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан заявил, что обстановка на поле боя в зоне СВО дает основание говорить о том, что конфликт на Украине близится к завершению. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. По сообщению Уралгидромета, сегодня и завтра в отдельных районах региона ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, порывы ветра до 20 метров в секунду. В период до 2 июня, вторника, в районах выпадения большого количества осадков, возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков местности. Спасатели призвали граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрывать все окна и двери, если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Преображенском парке 1 июня в Екатеринбурге состоится праздничная программа с ростовыми куклами и фотозонами. В Нижнем Тагиле 1 июня в парке имени Бондина пройдет фестиваль. Напомню, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. В заповеднике в Ленинградской области медведь вмешался в драку двух бобров и пытался разнять их. Соответствующие кадры опубликовали в субботу в пресс-службе Нижнесвирского заповедника. На видеозаписи видно, как сначала медведь наблюдает за происходящим с берега, вскоре стал приближаться к бобрам, когда подплыл к животным, пытался разнять с помощью лап, написали в странице заповедника в соцсети ВКонтакте. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». На сегодня воскресенье, 31 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. В течение дня 13-18 тепла. Также сегодня в Реже, Краснотурьинской Ревде тоже переменная, возможен дождь, до плюс 18.
0: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ти.си».

0: Реклама.
1: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
0: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
1: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
0: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамика» уже в магазинах города.
2: Не работает мобильный интернет? Выход есть! Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симоленд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
6: Джем FM.
7: 102.5.
6: Джем.
0: Джем.
7: Джем.
0: Джем FM.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем-ФМ.
7: Привет! Дочь Тимати дебютировала в кино. 12-летняя Алиса Юнусова получила главную роль в новом российском фильме. Девочка сыграла в фильме «Дива» в режиссера Анны Меликян. В актерский каст также вошли Евгений Цыганов и Юлия Снегирь. В центре сюжета маленькая девочка, обладающая божественными вокальными данными. Она становится звездой оперного театра, отбирая партию опытных прим. Такой молниеносный успех вызывает зависть, и коллеги решают отравить певицу. Она превращается в призрака, вынужденного вечно скитаться по зданию театра. Поклонников впечатлила такая новость. Они отметили, что все это заслуга бабушки Алисы. С самого рождения девочки Симона Юнусова лично занимается ее воспитанием и развитием. Фанаты с нетерпением ждут выхода кинокартины на экраны, чтобы оценить актерский талант дочери рэпера. Отмечу, что фильм «Дива» стартует в кинотеатрах с 3 декабря. Мы от всей души поздравляем малышку. Это уже невероятный успех. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.

0: На Jam FM гороскоп на сегодня, воскресенье, 31 мая. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалона «Камизапад», официальный дилер «Амода Джейку» на «Металлурга 80».
1: Овен, раздели свою радость с окружающими. Телец, смело принимай нестандартные решения, они приведут к успеху. Близнецы, не бойся откровенного разговора, правда сблизит. Рак, устрой себе творческий эксперимент, попробуй необычное хобби. Лев, не забывай о благодарности, она откроет новые горизонты. Дева, посвяти время планированию будущего. Весы, будь честен в общении, открытость все упростит. Скорпион, поставь конкретную цель и двигайся к ее выполнению. Стрелец, даже неожиданные перемены обернутся в твою пользу. Козерог, смело иди навстречу своим страхам. Водолей, удели время активному отдыху. Рыбы, помоги тому, кто в этом нуждается. Это наполнит день смыслом.
2: Реклама. А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: МФМ. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: 102.5 Jam FM.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней.

0: Катайся, блин!
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: медицинские технологии сети многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. В России введут алкозамки в автомобилях к 2030 году. Во всяком случае, российское правительство поручило профильным ведомствам разработать системы, которые блокируют запуск двигателя автомобиля при выявлении паров алкоголя при выдохе водителя. Также они должны определить правила применения алкозамков, говорится в плане мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Ответственными за реализацию проекта являются Минпром, МВД, Минцифры и Росстандарт, пишет «Вечерняя Москва». Лимит на продажу бензина марки АЕ-92 ввели в Крыму с воскресенья 31 мая из-за ограниченного запаса топлива по 20 литров в одни руки. Заправка в канистры запрещена. Ожидаемый срок нормализации ситуации – 30 дней. Об этом сообщил сегодня глава республики Сергей Аксенов. Он добавил, что продавать бензин АЕ-95 с сегодняшнего дня будут в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. В середине мая СМИ сообщали о том, что нехватка 95-го бензина на российском топливном рынке возникла из-за внеплановых ремонтов на крупных НПЗ и сокращения производства нефтепродуктов, пишет газета.ру. С завтрашнего дня, 1 июня, 6 трамваев в центре Екатеринбурга изменят маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. До 15 августа по улице Куйбышева в Екатеринбурге перестанут ходить вагоны номер 3, а также 4, 10, 12, 14 и 21. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького уже перекрыто с 15 мая. Между тем, в июне кратковременно изменят маршруты трамваи и троллейбусы из-за ремонта путей на развязке машиностроителей «Космонавтов» на Уралмаше. Там работы будут проводить с 12 июня по 17. Минувшей ночью подростки на квадроцикле устроили ДТП с автомобилем Volkswagen на развязке Савы Белых Луганская. Пострадавших, к счастью, нет, но у легковушки повреждена фара и бампер. Автомобиль стоял на светофоре, когда услышал звук квадроцикла сзади, и тот влетел в его автомобиль. Водитель квадроцикла сказал ему, что ему 17 лет, и попросил не сообщать родителям. Затем вместе с другом покинул место ДТП. В итоге владелец иномарки один отправился в отдел на Новинской 13 составлять акт о ДТП, пишет я. И напоминает о том, что ездить на квадроциклах по городским дорогам общего пользования правилами запрещено. Медики раскритиковали популярную летом обувь балетки. Об этом пишет издание BuzzFeed. Врач-педиатр Энн Шарки объяснила, что такая обувь может привести к хронической боли в пятках и деформации свода стопы из-за плоской подошвы и отсутствия амортизации. По сути, стопа при каждом шаге многократно приземляется на кусок картона, отметила доктор-подолог. То же мнение высказала доктор Марион Яу и добавила, что балетки с узким носом способны спровоцировать искривление пальцев, вызвать мозоли, повредить ногтевую пластину, пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов и Береговой». На сегодня воскресенье, 31 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. В течение дня 13-18 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Плевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь. До плюс 18.
1: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талан. С этим мы точно определились.
1: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЭЗ Талан, регион 54. Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: одну. Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Лейсан Утяшева полюбила силовые тренировки. Телеведущая решила устроить себе настоящий спортивный эксперимент. Гимнастка со стажем рассказала, что впервые в жизни начала заниматься силовыми тренировками. Как пишет Супер, ранее такие упражнения были для Лейсан строго под запретом. Утяшева прокомментировала: «Друзья, никогда не говорите никогда. Всему свое время. Вот и я дошла до тренировок с железом». Звезда внимательно относится к технике и вовремя прислушивается к своему телу. Известно, что у Лейсан есть травма – переразгиб в пояснице. А потому все ее тренировки проходят под чутким контролем профессионального тренера. По мнению спортсменки, лучше сделать меньше повторов, но выполнять их качественно. Напомню, что Лейсан Утяшева – российская спортсменка по художественной гимнастике, многократная победительница российских и международных соревнований. Ну а мы будем следить за развитием результата. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама. Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Мошенники начали внедрять в схемы обмана страховые выплаты для отслуживших в российской армии, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на материалы МВД. По данным министерства, аферисты начали обзванивать граждан, представляясь сотрудниками Минобороны. Сообщают о якобы полагающихся страховых выплатах за службу в армии, просят для оформления документов уточнить паспортные данные и ИНН. Получив персональную информацию, мошенники переходят к классической комбинации. Поступает звонок от лжесотрудника техподдержки портала госуслуги, который заявляет о взломе аккаунта, и предлагают перевести деньги на некий безопасный счет. В МВД призывают сохранять бдительность. Среди погибших или пострадавших в ДТП с автобусом на юго-западе Турции россиян предварительно нет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя муниципалитета города Денизли. Автобус врезался в дорожное ограждение на трассе, затем загорелся. Погибли 8 человек, еще 33 ранены. Посольство России в Анкаре сообщает о том, что выясняет наличие россиян среди жертв или пострадавших в этой аварии. Обязать крупные торговые сети России обеспечивать наличие не менее 20% товаров каждой категории, произведенных малым и средним бизнесом, предлагают в Госдуме. Соответствующее письмо направил первому зампреду правительства Денису Мантурову лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что сотни фермеров и аграриев в регионах России возделывают землю, выращивают урожай, ухаживают за скотом, держат пасеки и производят натуральные вкусные продукты без различных добавок, как это часто бывает в крупном производстве. Однако реализовать продукцию в местных крупных торговых сетях практически не могут. Полки в магазинах занимают крупные бренды-монополисты. Такая ситуация ущемляет интересы малого и среднего предпринимательства и противоречит задачам по развитию конкуренции, говорится на сайте ЛДПР. Облачная и дождливая погода сохранится на Среднем Урале и на предстоящей неделе как минимум до субботы. Это обещает Росгидромет. При этом будет тепло, но не жарко. По ночам примерно плюс 13 градусов, днем от 20 до 23. Напомню, сегодня и завтра на Среднем Урале действует штормовое предупреждение о ливнях и грозах с порывистым ветром. В период до 2 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности, предупредили в МЧС. Парку «Семь ключей» в Екатеринбурге официально присвоили название. Решение было принято на заседании комиссии по топонимике. В мэрии отметили, что парк является особо охраняемой природной территорией. Ее площадь около 60 гектаров. Также официальное название получила аллея журналистов возле здания драмтеатра. В зеленой зоне на улице Народной воли от 8 марта до переулка Университетского дали название «Аллея трех вузов» за счет близости трех университетов. Это УРГУ, Горный университет и филиал Академии госслужбы, пишет «Новый день». Официальный доллар в выходные 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». На завтра понедельник, 1 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 9, завтра днем 14-19, выше нуля.
0: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Начинаем игру «Стоп-слово» в утренней джемнастике. Надя, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Когда мы спросили, Надя, кем ты работаешь, Надя такая: о, кем же я работаю? А, учителем. У тебя, наверное, несколько работ, Надя, да?
3: Ну, получается, что да.
2: А кем еще, кроме учителя?
3: Математики. А так еще подрабатываю немножко продавцом.
2: Ага,
4: ничего, то есть учитель математики подрабатывает продавцом еще.
5: Ну, хорошо считает.
2: Да, денежки считает. Все правильно.
3: Да, рассчиталась, давай-ка разработалась. Спасибо.
2: Слушай, Надя, смотри, а сейчас лето, получается, каникулы в школе, ты же можешь, получается, уже отдохнуть от преподавательства и уйти чисто продавать, торговать.
3: Ну, можно, да, но нет, пока же у нас еще экзамены.
4: Ага. Да, там же до июля.
2: Самое сложное, наверное, время, да, для вас, для учителей?
5: ОГЭ, ЕГЭ.
2: Ну, тогда пожелаем вам удачи. Также удачи пожелаем тебе в игре непосредственно в нашей. Слушай внимательно правила. Мы уверены, что ты сегодня справишься с заданием.
5: Мы включим для тебя песенку, а твоя задача будет угадать последнее слово в этой песенке, которое мы специально сознательно спрячем. Угадаешь — заберешь приз.
2: Готово?
3: Да.
2: Желаем удачи, поехали.

0: Так, нужно повторять строчки тебе?
1: Да, что-то как-то я-то растерялась. Припев помню, а тут как-то не помню.
0: Вот, в этом и фишечка заключается нашей игрушки. Ее могли бы звать экзотически Мадонна или попросту Дженнифер. Она известна в мире. И вот в каком мире она известна, запикана?
1: По-моему, в мире поп-музыки.
0: Поп-музыки, неплохой вариант. Давай проверим.
2: Она известна в мире поп-музыки.
0: Да, абсолютно верно. Только
1: ура!
0: Зовут ее просто Надя. Надя, не бросай телефон. Конечно, Надя.
3: Круто.
4: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
5: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Джем-ФМ.
6: Реклама.
7: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
8: Это Брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
10: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
11: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
12: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамика» уже в магазинах города.
13: Телефон рекламной службы Джем ФМ
14: 235-0905.
15: 235-0905.
16: Джем ФМ.
17: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Адам Сэндлер подвергся хейту за неряшливый вид. Актер вместе с супругой появился на премьере фильма «Служебный роман» в Лос-Анджелесе. Этот выход звезд приковал к себе внимание многих пользователей в сети. Всему виной неряшливый вид Сэндлера. Жена актера выбрала для выхода в свет элегантное черное платье, в то время как Адам выбрал оранжевое худи и синие штаны. Многие поклонники отметили, что ужасно выглядели и кроссовки Сэндлера. В сети начали шутить, что мужчина просто заскочил на премьеру с обычной пробежки. В комментариях написали: «Он что, не мог надеть рубашку и брюки? Это выглядит глупо. Это показывает его отношение к Джеки. Жена всегда поддерживает его, когда он продвигает свои проекты. Он же выглядит так, будто ему все равно». Сам актер никак не комментировал происходящее. На кадрах видно, что он уверен в себе и в своем луке. Ну а что, возможно, это просто его авторский стиль. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: 22-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток» ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
3: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
2: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: Я светильники.
6: Текстиль за мной.
5: Декор. Ой, декор тоже ты.
6: Я все.
5: И я.
6: Как быстро.
5: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Украинские военные сегодня нанесли несколько ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС «Энергодару», сообщила агентство ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ночью и утром несколько прилетов пришлось по зданию город-администрации, по жилым домам, автомобилям во дворах, а также по въезду в город и по району автозаправочных станций. Есть разрушения в жилом секторе «Энергодара», пострадавших нет, пишет агентство ТАСС. Напомню, что накануне дрон ВСУ попал в стену машинного зала энергоблока номер 6. ЗАЭС. Специалистам Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ предоставят доступ к этому месту, как только позволит оперативная обстановка, пишет РИА Новости. Полиция Екатеринбурга проверит информацию об инциденте в трамвае номер 23, где подростки распылили перцовый баллончик в пассажира. Как сообщает портал Е1, юные пассажиры вели себя шумно. На замечание от пожилого мужчины распылили в него перцовый баллончик. После этого подростки в спешке покинули вагон. Пострадавшему, а также кондуктору, стало плохо. Им пришлось выйти из трамвая, сообщили очевидцы. Видео инцидента снял один из пассажиров. На нем видно, как подростки передают друг другу баллончик и кричат «За». Заливай. Инцидент попал в СМИ, поэтому полиция проведет проверку, сообщили «Комсомольской правде» в МВД по Екатеринбургу. С завтрашнего дня, 1 июня, 6 трамваев в центре Екатеринбурга изменят маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. До 15 августа по улице Куйбышева в Екатеринбурге перестанут ходить вагоны номер 3, а также 4, 10, 12, 14 и 21. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького уже перекрыто с 15 мая. Передает Екатеринбург РФ. Поп-группа «Руки вверх» побила собственный рекорд на стадионе «Екатеринбург-Арена», собрав 35 тысяч зрителей. Сергей Жуков исполнил главные хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы» и другие. Также на сцене выступали еще две группы «Вирус» и «Отпетые мошенники», отмечает «Комсомольская правда». Напомню, последний раз Жуков выступал на «Екатеринбург-Арене» в 2022 году, тогда собрал 30 тысяч зрителей. Абсолютным рекордсменом по стадионным концертам в Екатеринбурге остается рэпер Баста. Он собрал 40 тысяч зрителей в 2025 году. Избавляться от головной боли помогают эфирные масла, которые воздействуют на мозг через обоняние. Выбор масла зависит от типа боли. Об этом рассказала Мосленте ароматерапевт Ирина Добрянская. Так, мята перечная – лидер при снятии головной боли. Она создает ощущение прохлады, отвлекает мозг от болевых сигналов. Лаванда – идеально при мигренях, вызванных стрессом и недосыпом. Римская ромашка снимает раздражительность и напряжение в затылке. Розмарин помогает при умственном истощении и пониженном давление. Однако следует использовать только 100% натуральные масла без синтетики, отмечает специалист. Мята и розмарин запрещены при беременности и детям до 6 лет. Официальный доллар в выходные 71.02, евро 82.64.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.»
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов» и «Береговой». На завтра понедельник, 1 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Этой ночью до +9, завтра днем 14-19 тепла.

0: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
1: Хм, а кто застройщик?
0: Талант, с этим мы точно определились.
2: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика «Талан». Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЭЗ «Талан Регион 54». Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама.
1: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
5: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская калина».
5: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
6: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Я выбираю диван.
8: Тогда я стол.
7: Я светильники.
8: Текстиль за мной.
7: Декор. Ой, декор тоже ты.
8: Я все.
7: И я.
8: Как быстро.
7: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
9: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
10: Джем FM. 102.5. Джем.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на Джем-ФМ.
13: Привет! Ольга Бузова рассказала о череде неприятностей во время съемок. Сейчас звезда активно снимается в новом сезоне проекта «Звезды в джунглях». Ведущая радостно заявила, что там собрались самые яркие игроки всех предыдущих сезонов. Однако радость быстро сменилась на грусть. За границей Оля попала в череду неприятностей. Так утром Бузова захотела поиграть в теннис. Но, как пишет Супер, мужчины отказались освобождать для нее корт. Она прокомментировала: «Мой шок в шоке. Второй год я живу в этом отеле, и всегда теннисный корт был свободен. Я даже вожу с собой свою ракетку и свои мячи. И впервые я прихожу, и корт занят. Конечно же, ничего не могу с этим поделать. Попыталась с ребятами договориться, потому что у меня есть всего один час. Но ребята играют, а мне остается лишь кусать локти». Позже звезда сообщила, что сильно замерзла на съемках. Погода встретила ее дождями. К тому же она сильно не высыпается. Поклонники поддержали звезду и отметили, что Оля славится своим трудолюбием. И она способна справиться с любыми преградами на своем пути. Ну а мы в этом даже не сомневаемся. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: гости на Jam FM.
1: Добрый день. На заседании 14 июня Центробанк России может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт с 14,5 до 13,5% годовых. Так считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, для подобного снижения ставки у Центробанка есть все основания, поскольку сейчас цены не растут в среднем по экономике, а начали даже снижаться, цитирует депутат РИА Новости. Ранее специалист УК «Альфа Капитал» Евгений Жорнист предположил, что к концу года ключевая ставка в России может снизиться до 12%. Регулятор заявлял в телеграм-канале о том, что Центробанк работает не на кратковременный рывок экономики, после которого начнется спад, а на долгосрочный рост, который возможен только при низкой инфляции. Появились подробности вчерашнего массового ДТП в Белоярском районе, в котором погибли два человека. Авария случилась на аварийной трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Как сообщили в облгаи, 49-летний водитель грузовой «Газель»

0: Назначались для трехлетней малышки Лады Кочневой из Верхней Пышмы, пишет Ядин. В Екатеринбурге ищут женщину, телефон которой недоступен с 17 мая. Гульзия Абдуллина, которой 62 года, не выходит на связь с 17 числа. 16-го близкие в последний раз поговорили с ней по телефону, обсудили отпуск и планы на лето, а на следующий день телефон женщины пропал из сети. Ранее она никогда не пропадала, все характеристики положительные. Рост женщины 165 сантиметров, волосы темные, глаза карие. Поиски Гульзии Абдуллиной ведет полиция и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Фотографию женщины публикует Ядин. Все, кто знает ее местонахождение, просят связаться с полицией или поисковиками, можно позвонить по телефону 112. В заповеднике в Ленинградской области медведь вмешался в драку двух бобров и пытался даже разнять их. Соответствующие кадры опубликовала в субботу пресс-служба Нижнесвирского заповедника. На видеозаписи видно, как сначала медведь наблюдает за происходящим с берега, затем подплывает к грызунам и пытается разнять их с помощью своих лап, говорится на странице заповедника в соцсети ВКонтакте. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». На завтра понедельник, 1 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 9, завтра днем 14-19, выше нуля.
1: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ти.си».

0: Реклама.
1: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
0: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
1: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
0: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
2: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симоленд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: «Джем-ФМ».
9: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: заряжаем FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: 22-21-21. Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
2: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
1: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем ФМ.
7: Привет! Ким Кардашьян познакомила детей с новым возлюбленным. Модель делает серьезные шаги в отношениях с британским гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. На этой неделе спортсмен впервые провел время с ее детьми. Пара, которая встречается с декабря 2025 года, ужинала в Лос-Анджелесе в кругу семьи Кардашьян и матери Хэмилтона. На встрече присутствовали трое из четверых детей Ким. Хэмилтон проявил теплоту к детям Кардашьян, как пишет портал Daily Mail. На ужине в ресторане Ким появилась в юбке-карандаш и укороченном сером жакете, а Льюис в белом спортивном костюме. Отношения пары развиваются стремительно. Они объявили о романе на Супербоуле в феврале, а недавно были замечены вместе на фестивале Коачелла. По словам инсайдеров, семья Кардашьян ну просто обожает Хэмилтона. К слову, ранее Ким не поленилась совершить длительный перелет из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы провести всего сутки с возлюбленным. Так что у этой пары точно все серьезно. Ну а мы уже в предвкушении свадебного торжества. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: Будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время читать ваше сообщение и ответы на вопрос.
3: Ответ на вопрос у нас такой, точнее вопрос у нас такой. Какой фильм ты считаешь самым романтичным, вот который стоит посмотреть обязательно со своей второй половинкой?
2: Да, были у нас разные рекомендации. И еще напомню о том, что, например, Константин говорит аниме. Вот такое, «Дитя погоды».
3: Я, аниме кстати, это фильм так, или это жанр?
2: Это жанр, жанр. Ну, давайте так, мультфильм. Японского происхождения, вот так, это аниме. Ну, мультфильм, по сути. Ну, они как-то там отличаются от обычного мультика какими-то зарисовками и так далее. Но, пожалуйста, вот «Дитя погоды» подходит. Красотка, на тебе. Ну, в смысле, не тебе красотка, на, а в смысле красотка-фильм.
3: Красотка вообще легендарный фильм.
2: Мне тоже нравится.
3: Мне нравится Джулия Робертс там такая. Действительно красотка.
2: Ричард Гир, вопросов вообще никаких нет. Просто Влад нам говорит «Унесенные ветром». Но это, извините меня, классика. Ну, прям топ-3 фильмов для любви, я считаю.
3: А вот Сергей пишет «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри и Кейт Уинслет. Очень грустный и затягивающий фильм.
2: Да.
3: Я не смотрела, честно, но, судя по всему, какой там актерский каст. Мне кажется, фильм просто невероятный.
2: Сергей настолько хотел, чтобы мы прочитали его сообщение, даже в личку нам, представляете, ВКонтакте просто написал. Екатерина говорит «Конечно, девчата». Вот смотри, два раза уже говорили про девчат. Вот вам романтическая комедия. С точки зрения радиоголосования, пока девчата побеждают.
3: Ну, кстати, да. И вот сообщение пишет Марина. «Я очень люблю фильм «Гранатовый браслет». Это пронзительный фильм о безграничной, но, увы, безнадежной любви». Вот я не знаю, речь о каком именно фильме идет. Может быть, я смотрела, что вот тоже, да, который в 1964-м, такая экранизация по повести Александра Куприна. Прекрасная просто, но тоже печальная.
2: Ну, а что делать? Как быть? У нас также есть Валерия, когда мой любимый фильм «La La Land».
3: А мне не понравилось.
2: Вообще
3: я
2: обожаю.
3: Токсичные, мне не нравится, когда поют в фильмах. Вот на каждом шагу. Там же как мюзикл такой.
2: Ну, я не удивлен, да.
3: А
2: но
3: что
2: там
3: ты не удивлен?
2: Что тебе не нравится «La La Land»? Не знаю.
3: Ну, в общем, да.
2: Я прям представлял, что он тебе не нравится.
3: Ну, вот видишь, как ты меня очень хорошо знаешь. Видимо, в точку попадаешь.
2: Александр нам говорит «Жестокие игры». А я не помню, может, «Жестокие игры». Пытаюсь вспомнить фильм, но мы сейчас обязательно вернемся к этому вопросу. Александр, «Жестокие игры». А может быть, он предлагает? Опять-таки.
3: Ирина тут же пишет «Грязные танцы». «Жестокие игры», «Грязные танцы». Классные фильмы на вечер со второй половинкой.
2: Не, ну «Грязные танцы», ладно. Вот «Грязные танцы» круто. Вот с точки зрения любого фильма, любовного фильма, здесь прям топ, я считаю. Вот там и есть и романтика, и любовь, и как бы не сильно сладко. Да, очень мне нравится. Также вот у нас есть Ксения, говорит «Титан». Опять же, «Призрак» есть фильм. Ну, невероятное количество.
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM.
1: Jam.
4: Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. Атака ВСУ не нарушила ее работу. Об этом сообщает сегодня Интерфакс, ссылаясь на заявление Минобороны России. Там пояснили, что конечной целью беспилотника ВСУ оказалась северная сторона 6-го энергоблока. В результате удара был поврежден фасад машинного зала. До пораженного реакторного отсека оставалось 10 метров. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев отмечал, что атака была целенаправленной. Напомню, что в результате удара никто из сотрудников Запорожской атомной электростанции не пострадал. Крупные торговые сети России могут обязать обеспечивать не менее

0: в ЛДПР. Полиция Екатеринбурга проверит информацию об инциденте в трамвае номер 23, где подростки распылили перцовый баллончик. Как сообщает портал Е1, подростки вели себя шумно. На замечание от пожилого мужчины распылили в него перцовый баллончик. После этого в спешке покинули вагон. Пострадавшему мужчине, а также кондуктору стало плохо, им пришлось выйти из трамвая. Об этом сообщили очевидцы. Также один из пассажиров снял инцидент на видео. На нем видно, как подростки передают друг другу баллончик и кричат «заливай». Инцидент попал в СМИ. Полиция проведет проверку, сообщили «Комсомольской правде» в МВД Екатеринбурга. Облачная и дождливая погода сохранится на Среднем Урале на предстоящей неделе. Как минимум до субботы, сообщает Росгидромет. Будет тепло, но не жарко. По ночам примерно плюс 13, днем от 20 до 23 градусов. До понедельника, 1 июня включительно, на Среднем Урале действуют штормовые предупреждения о ливнях и грозах. До вторника, 2 июня, в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков местности, предупреждают синоптики и МЧС. Сегодня в ночном небе можно будет наблюдать второе полнолуние за месяц. Такое случается примерно раз в 2-3 года. Второе полнолуние в месяце называют «голубой луной», от английского устойчивого выражения «once in a blue moon», что переводится как «когда луна станет голубой», то есть очень редко. В последний раз полнолуние было дважды в месяц в августе 23-го года, пишет РИА Новости. Нынче голубая луна совпадает с микролунием. Спутник находится на самой удаленной от Земли точке своей орбиты. Будет выглядеть на 5,5% меньше обычного, на 10,5% тусклее. Официальный доллар 71,02, евро 82,64.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов» и «Береговой». На завтра понедельник, 1 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Этой ночью до плюс 9, завтра днем 14-19 тепла.
1: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талан. С этим мы точно определились.
6: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЭЗ Талан, регион 54. Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nash.com.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная Ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
1: 30 квартир в новой очереди Сибирская Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
1: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
2: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
3: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Я выбираю диван.
5: Тогда я стол.
4: Я светильники.
5: Текстиль за мной.
4: Декор. Ой, декор тоже ты.
5: Я все.
4: И я.
5: Как быстро.
4: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
6: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
7: И снова музыка.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Ольга Дипцева рассказала о хейте из-за похудения. Звезда фильма «Холоп» рассказала, что ее похудение на 37 килограммов вызвало далеко не только положительные отзывы. Часть ее подписчиков разочаровалась в звезде после того, как она постройнела. Об этом знаменитость рассказала журналистам. Она прокомментировала: «Да, у меня действительно много подписчиков мужчин, и они мне прямо угрожают. Пишут: полюбим вас только если вы вернетесь к прежним формам. Это забавно, конечно, и само собой такое меня уже давно не обижает». Актриса добавила, что поддерживает новый вес в 55 килограммов с помощью спорта, который стал рутиной и уже привычкой. Ранее она объясняла, что ключ к успеху лежал не через врачей или анализы, а через работу над собой. Она пересмотрела отношение к телу и нашла мотивацию. Актриса призналась, что долгие годы набирала вес из-за стресса, заедала переживания и недовольство жизнью. Но она Оле нравится в любом весе. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Ближе.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. 1 июня в Анапе впервые после разлива мазута в 2024 году откроют часть пляжей, которые выведены из опасной зоны. Об этом сообщила глава муниципального образования города-курорта Светлана Маслова. По ее словам, идет речь о песчаных пляжах общей длиной 4,5 километра в Витязево и на территории от лечебного пляжа до санатория Бемлюк. Также открыты все галечные пляжи. Глава Анапы добавила, что купание на остальных пляжах будет разрешаться по мере их отсыпки чистым песком и исключение из опасной зоны. В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что летом будет возможность пляжного отдыха в Анапе. В России могут ввести полноценный налог на роскошь. Законопроект направили в правительство депутаты от КПРФ. Налог предлагается взимать с недвижимости дороже 150 миллионов рублей, автомобилей дороже 10 миллионов, яхт, катеров, самолетов и вертолетов от 50 миллионов рублей. Налог составит от 1 до 4% от стоимости имущества. Чем дороже объект, тем выше ставка. Нынешняя налоговая система не учитывает огромное социальное неравенство. Когда миллионы семей еле сводят концы с концами, а богачи хвастаются дворцами размером с Тадж-Махал, заявил депутат Юрий Афонин, пишет газета.ру. Налог не должен затронуть людей, получивших квартиры в Москве или Ленинграде в советское время. Отчет предлагают вести для имущества, купленного после 1 января 1995-го. В Екатеринбурге комары и мошки и их личинки заполонили многоэтажку на Токарей 27. Местные жители говорят, что дом кишит насекомыми, не спасая даже клейкая лента. Мошки валяются на ступеньках подъезда. Причиной катастрофы стало затопление подвала стоками канализации. Из подвала мошки добираются до квартир на 3-4 этаже. В УК Верхъестецкая жильцам заявили, что в подвале уже провели дезинсекцию. Обращение перенаправлено в Роспотребнадзор. Однако жители недовольны и оставили жалобу на госуслугах, пишет Я-1. В Екатеринбурге ищут женщину, пропавшую 17 мая. Это Гульзия Абдуллина, которой 62 года. 16 числа близкие в последний раз поговорили с ней по телефону, обсудили планы на лето, а на следующий день телефон женщины стал недоступен. Ранее она никогда не пропадала. Поиски Гульзии Абдуллиной ведет полиция и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Фото женщины публикует Е1. Все, кто знает о ее местонахождении, просят связаться с полицией или волонтерами, можно звонить по телефону 112. После победы футбольного клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов в Париже возникли массовые беспорядки. 11 человек пострадали. Были поджоги, столкновения болельщиков с полицией. Толпу ночью разгоняли с слезоточивым газом и дубинками. Напомню, французский клуб с российским вратарем Матвеем Сафоновым в серии пенальти обыграл лондонский «Арсенал» в Будапеште 30 мая. После победы тысячи фанатов вышли праздновать на улице Парижа. Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов. Нынче он отыграл все 120 минут без замен, но год назад

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: А спрашиваем тебя сегодня, какие блюда ты готовишь с консервами? Почитаем, что еще пришло.
3: Настя пишет: по классике брускеты со шпротами. Поджаренный черный хлеб натереть чесноком, смазать майонезом или творожным сыром. Выложить шпроты. Сверху кружочек свежего огурца, маринованного огурчика. Вкусняшка.
2: Классно. Ну, вообще, шпроты, конечно, черный хлеб и вот эта история вообще великолепна. Павел написал: привет, Jam FM, очень люблю консервы рыбные с лапшой. Гениальное сочетание.
3: Ой, я даже плохо себе это представляю.
2: Ну, нет, во-первых, это можно в виде супа сделать, то есть лапшу даже, а можно просто отварить макароны, открыть консерву.
3: А, ну тоже, да.
2: Нет, хорошо. Мы периодически так делаем, вкусно. Мне знаешь, что нравится? Фрикадельки вот из частяковых этих рыб, особенно с овощным гарниром, когда там какая-то морковка, лук, что-то вот такое.
3: Прикольно.
2: Очень вкусно получается. И
3: я так
2: вот
3: не пробовала.
2: С пюрешкой великолепно. Они такие как готовенькие фрикадельчики уже.
3: Прикольно.
2: Открываешь, ешь. Но сообщение, которое нам сегодня понравилось, пришло от Тани. Здесь целый стол можно накрыть. Слушай и запоминай.
3: Давай.
2: Пирог с картошкой и рыбной консервной. Отъешь, так и пишет Таня. Слоеный салат мимоза тоже заходит на ура. Мне очень нравится, кстати, мимоза.
3: Да.
2: Бутерброды со шпротами, ну, только что читали, да, поверх сыр, в духовку, после посыпаешь укропом, рядом свежий огурчик. Ну, там, мне кажется, можно импровизировать. И туда заходит и, например, о, господи, круглый, красный помидор. Красный помидор. Он тоже, да, великолепно заходит. Можно перец болгарский, вот его порезать, тоже положить. Тоже великолепно заходит. Ну и, конечно, нас покорил необычный салат от Тани. Сельдь из консервы. Ну, то есть мы поняли, что сельдь в масле консервированная. Плюс киви. Киви.
3: Да.
2: К ним добавить яйцо, зеленый лук и майонез для заправки. Вот.
3: Слушай,
2: такой
3: стоит попробовать, потому что очень необычно. И сочетание такое сочетающееся.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM.
1: Хорошая музыка, хороший день.
0: Jam FM.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем-ФМ».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на «Джем-ФМ».
5: Привет! Дочь Тимати дебютировала в кино. 12-летняя Алиса Юнусова получила главную роль в новом российском фильме. Девочка сыграла в фильме «Дива» в режиссера Анны Меликян. В актерский каст также вошли Евгений Цыганов и Юлия Снегирь. В центре сюжета маленькая девочка, обладающая божественными вокальными данными. Она становится звездой оперного театра, отбирая партии опытных прим. Такой молниеносный успех вызывает зависть, и коллеги решают отравить певицу. Она превращается в призрака, вынужденного вечно скитаться по зданию театра. Поклонников впечатлила такая новость. Они отметили, что все это заслуга бабушки Алисы. С самого рождения девочки Симона Юнусова лично занимается ее воспитанием и развитием. Фанаты с нетерпением ждут выхода кинокартины на экраны, чтобы оценить актерский талант дочери рэпера. Отмечу, что фильм «Дива» стартует в кинотеатрах с 3 декабря. Мы от всей души поздравляем малышку. Это уже невероятный успех. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на «Джем-ФМ».

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение и действует до конца дня 1 июня. В прогнозах сильные дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 2 июня включительно в районах выпадения большого количества осадков, возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, сообщает Министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан призывают закрывать окна и двери, не покидать помещение. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, по возможности отказаться от поездок по трассам. В случае ЧС звонить по телефону 112. На заседании 14 июня Центробанк России может снизить ключевую ставку на 1% пункт с 14,5% до 13,5% годовых. Так считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, для подобного снижения ставки у Центробанка есть все основания, поскольку сейчас цены не растут в среднем по экономике, а начали даже снижаться, цитирует депутат РИА Новости. Регулятор заявлял в телеграм-канале о том, что Центробанк работает не на кратковременный рывок экономики, после которого начнется спад, а на долгосрочный рост, который возможен только при низкой инфляции. В Верхней Пышме группа подростков украла деньги, собранные на лечение онкобольной девочки. Небольшая баночка с наличными стояла на прилавке кондитерской. По примерным подсчетам в ней было 100 тысяч рублей. Одни подростки отвлекли продавца, другие незаметно стащили бокс с витрины. Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Владелица заведения сходила в полицию, где почти сразу установили личность одного из ребят. Но пока она не стала писать

0: Китайского города Урумчи всего за 4 часа. Об этом рассказала глава филиала авиакомпании Red Wings в Екатеринбурге Кристина Аксенова. Рейсы в Урумчи начнутся из Кольцова с 1 июля. В среду вылет из Екатеринбурга, в воскресенье обратно. Летать в китайский город будут российские ближнемагистральные лайнеры «Сухой Суперджет». Урумчи находится на северо-западе Китая, у подножия гор Тянь-Шань, в месте, где проходил легендарный «Шелковый путь». Также город славится тем, что он самый удаленный от моря крупный мегаполис в мире. В США котенок залез в решетку радиатора и проехал по Пенсильвании 161 километр, сообщает CBS News. Предполагается, что малыш пробрался в решетку радиатора машины в городе Бризвуд, когда автомобилист остановился перекусить в кафе. Когда мужчина собрался ехать дальше, прохожие сказали ему, что под машину залез котенок. Мужчина осмотрел все, никого не нашел, решил, что тот убежал и поехал дальше. Добрался до дома, а на следующий день услышал из машины мяуканье. Пока за котенком присматривает соседка автовладельца, ему дали кличку Бризи по названию города, в котором он залез под капот. Официальный доллар 71.02, евро 82.64.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
2: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Талан» Екатеринбург, ЖК «Курчатов» и «Береговой». На завтра понедельник, 1 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Этой ночью до плюс 9, завтра днем 14-19 тепла.
1: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талант. С этим мы точно определились.
6: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru. Застройщик ОАЭЗ «Талант регион 54». Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Лейсану Тяшева полюбила силовые тренировки. Телеведущая решила устроить себе настоящий спортивный эксперимент. Гимнастка со стажем рассказала, что впервые в жизни начала заниматься силовыми тренировками. Как пишет Супер, ранее такие упражнения были для Лейсан строго под запретом. У Тяшева прокомментировала: «Друзья, никогда не говорите никогда. Всему свое время. Вот и я дошла до тренировок с железом». Звезда внимательно относится к технике и вовремя прислушивается к своему телу. Известно, что у Лейсан есть травма – переразгиб в пояснице. А потому все ее тренировки проходят под чутким контролем профессионального тренера. По мнению спортсменки, лучше сделать меньше повторов, но выполнять их качественно. Напомню, что Лейсан Утяшева – российская спортсменка по художественной гимнастике, многократная победительница российских и международных соревнований. Ну а мы будем следить за развитием результата. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение и действует до конца дня 1 июня. В прогнозах сильные дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 2 июня включительно в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, сообщает Министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан призывают закрывать окна и двери, не покидать помещение. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, по возможности отказаться от поездок по трассам. В случае ЧС звонить по телефону 112. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела после инцидента в трамвае в Екатеринбурге, где подростки распылили перцовый баллончик в глаза пенсионеру. Инцидент случился в вагоне трамвай 23 в районе остановки Верхесецкий рынок. Подростки громко шумели, нецензурно выражались. Пожилой мужчина сделал им замечание. Тогда один из мальчиков распылил ему в лицо баллончик. Все пассажиры были вынуждены срочно выйти из салона на свежий воздух, сообщает Ядин. Свердловский СКР возбудил дело по статье хулиганства. В сети есть видео инцидента, который снял один из пассажиров. С 1 июня 6 трамваев в центре Екатеринбурга меняют свои маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького перекрыто с 15 мая. Работы там запланированы до 15 августа. До этого же времени с 1 июня не будут ходить и трамваи. По измененным маршрутам пойдут вагоны номер 3, 4, 10, а также 12, 14 и 21. Поп-группа «Руки вверх» побила собственный рекорд на стадионе «Екатеринбург-Арена», собрав 35 тысяч зрителей. Сергей Жуков исполнил главные хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы» и другие. В конце концерта в небо был запущен небольшой фейерверк. Также на сцене выступали еще две группы «Вирус» и «Отпетые мошенники», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Напомню, последний раз Жуков выступал на «Екатеринбург-Арене» в 22 году, тогда собрал 30 тысяч зрителей. Абсолютным рекордсменом по стадионным концертам в Екатеринбурге остается бас. Он собрал 40 тысяч зрителей в прошлом году. Выступление американского рэпера Канье Уэста в Турции стало самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов. Об этом сообщает Reuters. Концерт на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле посетили в общей сложности порядка 118 тысяч зрителей. Шоу в Турции открыло новое мировое турне Канье Уэста. При этом скандальному исполнителю ранее отказали в выступлении сразу несколько стран, в том числе Великобритания, Франция, Италия и Швейцария. Причиной стала репутация музыканта. Одно время он взорвал соцсети своими хвалебными высказываниями в адрес Гитлера, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». На завтра понедельник, 1 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер юго-западный от 2 до 8.

0: возможен дождь до плюс 19.
1: Реклама.
2: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Адам Сэндлер подвергся хейту за неряшливый вид. Актер вместе с супругой появился на премьере фильма «Служебный роман» в Лос-Анджелесе. Этот выход звезд приковал к себе внимание многих пользователей в сети. Всему виной неряшливый вид Сэндлера. Жена актера выбрала для выхода в свет элегантное черное платье, в то время как Адам выбрал оранжевое худи и синие штаны. Многие поклонники отметили, что ужасно выглядели и кроссовки Сэндлера. В сети начали шутить, что мужчина просто заскочил на премьеру с обычной пробежки. В комментариях написали: «Он что, не мог надеть рубашку и брюки? Это выглядит глупо. Это показывает его отношение к Джеки. Жена всегда поддерживает его, когда он продвигает свои проекты. Он же выглядит так, будто ему все равно». Сам актер никак не комментировал происходящее. На кадрах видно, что он уверен в себе и в своем луке. Ну а что, возможно, это просто его авторский стиль. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: www.radiojamfm.ru.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в так.

0: Будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мы с вами продолжаем. У нас в студии сегодня гость. Это гастро и лайв-блогер, победительница кулинарного шоу «Битва шефов» Анастасия Луконина. И мы продолжаем наш разговор сегодня. И в этом выходе мы поговорим с тобой про рестораны. Вот смотри. Как вообще? Вот мы с Яной делимся на две половины. Яна человек, который разбирается в ресторан. Ну, она ходит чаще, чем я, объективно. И вот как вот мне, который в ресторанах сильно не шарит, как понять, хороший или плохой как бы ресторан?
3: Красные или зеленые флаги?
2: Да. Как понять? Как все-таки понять?
4: Знаете, я, наверное, начну, ну вот субъективно, лично.
2: Безусловно, да.
4: Я люблю рестораны, где много людей.
2: Угу.
4: Для меня люди равно энергии.
2: Я так понимаю, это там же, где как дальнобойщики. Как понять, как на трассе хорошее кафе? Вот где дальнобои стоят?
4: Да, кстати, вот так и работает. Просто это дикий интерес, это любопытство. Почему, ну, в чем успех этого заведения? Ты идешь, это энергия. Есть шум, смех, эмоции людей. Это подкупает бесконечно.
2: Так.
4: Заходишь, какой бы классный вылизанный ресторан не был, но там тихо, мне становится плохо. Я начинаю сама себя слышать.
2: То есть почему
4: там так?
2: Я просто
4: ухожу, да. Ну, правда, так бывает. То есть сомнительно, что-то не так. Да, бывают часы, когда мало людей, в принципе. Вот, но в хороших ресторанах всегда есть люди. Это первое.
2: Ну, да.
4: Чтобы людей туда привести, тут уже начинается классный сервис. Интерьер для меня тоже имеет значение. Вообще детали.
2: Угу.
4: Это вот и в интерьере, и в самой кухне.
3: Соглашусь,
4: кухня,
3: да.
4: Безусловно, для меня секрет. Вообще у нас очень много на рынке классных заведений. Как они сохранились? Это стабильное качество. Ты приходишь завтра, послезавтра, через год. Там всегда вкусно, качественные продукты. Ну и нет каких-то оплошностей. Я даю ресторану всегда 3 шанса. Первый раз пришла, ну, косяк какой-то, думаю, так, ладно.
2: Случайность.
4: Да, второй раз.
3: Попытка номер 2.
4: И, знаете, вот, и второй раз, причем выбесила уже что-то, не знаю, в обслуживании.
2: Совпадение, да, допустим.
4: Да, я думаю, возможно, что-то со мной не так, но это не так. Прихожу третий раз, и типа раз, и не попадает. И я себе говорю, возможно, это не ресторан плохой, потому что о нем хорошие отзывы есть от других людей. Для меня это не мой ресторан становится, с ним не сложилось. Поэтому я вычеркиваю
3: его. Вот предпочтение в какой-то определенной кухне все равно же есть, там, итальянский. Больше любишь рестораны или там с азиатской едой?
4: Такого нет. Есть просто настроение дня. Я сажусь, с собой сама калибруюсь.
2: Итак, получается, топ-3 таких, как бы, как это, ред-флага. Да, это, значит,
4: отсутствие
2: людей.
4: Да. Недоброжелательный сервис. Ну, естественно, невкусно.
2: Невкусно. Но тут именно при выборе. То есть, ну да, в целом, наверное, наличие людей говорит о том, насколько там как бы круто.
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM. 102.5.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение и действует до конца дня 1 июня. В прогнозах сильные дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 2 июня включительно в районах выпадения большого количества осадков, возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, сообщает Министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан призывают закрывать окна и двери, не покидать помещение. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, по возможности отказаться от поездок по трассам. В случае ЧС звонить по телефону 112. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела после инцидента в трамвае в Екатеринбурге, где подростки распылили перцовый баллончик в глаза пенсионеру. Инцидент случился в вагоне трамвая 23 в районе остановки Верхесецкий рынок. Подростки громко шумели, нецензурно выражались. Пожилой мужчина сделал им замечание. Тогда один из мальчиков распылил ему в лицо баллончик. Все пассажиры были вынуждены срочно выйти из салона на свежий воздух, сообщает Ядин. Свердловский СКР возбудил дело по статье хулиганства. В сети есть видео инцидента, который снял один из пассажиров. С 1 июня 6 трамваев в центре Екатеринбурга меняют свои маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького перекрыто с 15 мая. Работы там запланированы до 15 августа. До этого же времени с 1 июня не будут ходить и трамваи. По измененным маршрутам пойдут вагоны номер 3, 4, 10, а также 12, 14 и 21. Поп-группа «Руки вверх» побила собственный рекорд на стадионе «Екатеринбург-Арена», собрав 35 тысяч зрителей. Сергей Жуков исполнил главные хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы» и другие. В конце концерта в небо был запущен небольшой фейерверк. Также на сцене выступали еще две группы «Вирусы» и «Отпетые мошенники», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Напомню, последний раз Жуков выступал на «Екатеринбург-Арене» в 2022 году, тогда собрал 30 тысяч зрителей. Абсолютным рекордсменом по стадионным концертам в Екатеринбурге остается бас. Он собрал 40 тысяч зрителей в прошлом году. Выступление американского рэпера Канье Уэста в Турции стало самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов. Об этом сообщает Reuters. Концерт на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле посетили в общей сложности порядка 118 тысяч зрителей. Шоу в Турции открыло новое мировое турне Канье Уэста. При этом скандальному исполнителю ранее отказали в выступлении сразу несколько стран, в том числе Великобритания, Франция, Италия и Швейцария. Причиной стала репутация музыканта. Одно время он взорвал соцсети своими хвалебными высказываниями в адрес Гитлера, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов» и «Береговой». На завтра понедельник, 1 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Этой ночью до плюс 9, завтра днем 14-19 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь. До плюс 19.
1: Реклама.
2: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
1: А кто застройщик?
2: Талант. С этим мы точно определились.
1: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru. Застройщик ОАЭЗ Талант регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 на 1-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: 102.5 Jam FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Ольга Бузова рассказала о череде неприятностей во время съемок. Сейчас звезда активно снимается в новом сезоне проекта «Звезды в джунглях». Ведущая радостно заявила, что там собрались самые яркие игроки всех предыдущих сезонов. Однако радость быстро сменилась на грусть. За границей Оля попала в череду неприятностей. Так утром Бузова захотела поиграть в теннис. Но, как пишет Супер, мужчины отказались освобождать для нее корт. Она прокомментировала: «Мой шок в шоке. Второй год я живу в этом отеле, и всегда теннисный корт был свободен. Я даже вожу с собой свою ракетку и свои мячи. И впервые я прихожу, и корт занят. Конечно же, ничего не могу с этим поделать. Попыталась с ребятами договориться, потому что у меня есть всего один час. Но ребята играют, а мне остается лишь кусать локти». Позже звезда сообщила, что сильно замерзла на съемках. Погода встретила ее дождями. К тому же она сильно не высыпается. Поклонники поддержали звезду и отметили, что Оля славится своим трудолюбием. И она способна справиться с любыми преградами на своем пути. Ну а мы в этом даже не сомневаемся. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Джем FM.
2: Мы любим музыку, мы любим Екатерину.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 1 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 9, завтра днем 14-19, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде, тоже переменная, возможен дождь, до плюс 19.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ким Кардашьян познакомила детей с новым возлюбленным. Модель делает серьезные шаги в отношениях с британским гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. На этой неделе спортсмен впервые провел время с ее детьми. Пара, которая встречается с декабря 2025 года, ужинала в Лос-Анджелесе в кругу семьи Кардашьян и матери Хэмилтона. На встрече присутствовали трое из четверых детей Ким. Хэмилтон проявил теплоту к детям Кардашьян, как пишет портал Daily Mail. На ужине в ресторане Ким появилась в юбке-карандаш и укороченном сером жакете, а Льюис в белом спортивном костюме. Отношения пары развиваются стремительно. Они объявили о романе на Супербоуле в феврале, а недавно были замечены вместе на фестивале Коачелла. По словам инсайдеров, семья Кардашьян ну просто обожает Хэмилтона. К слову, ранее Ким не поленилась совершить длительный перелет из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы провести всего сутки с возлюбленным. Так что у этой пары точно все серьезно. Ну а мы уже в предвкушении свадебного торжества. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 1 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Этой ночью до плюс 9, завтра днем 14-19 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь. До плюс 19.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Ольга Дипцева рассказала о хейте из-за похудения. Звезда фильма «Холоп» рассказала, что ее похудение на 37 килограммов вызвало далеко не только положительные отзывы. Часть ее подписчиков разочаровалась в звезде после того, как она постройнела. Об этом знаменитость рассказала журналистам. Она прокомментировала: «Да, у меня действительно много подписчиков мужчин, и они мне прямо угрожают. Пишут: полюбим вас только если вы вернетесь к прежним формам. Это забавно, конечно, и само собой такое меня уже давно не обижает». Актриса добавила, что поддерживает новый вес 55 килограммов с помощью спорта, который стал рутиной и уже привычкой. Ранее она объясняла, что ключ к успеху лежал не через врачей или анализы, а через работу над собой. Она пересмотрела отношение к телу и нашла мотивацию. Актриса призналась, что долгие годы набирала вес из-за стресса, заедала переживания и недовольство жизнью. Но она Оле нравится в любом весе. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 1 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Этой ночью до плюс 9, завтра днем 14-19 тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: «102.5 Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Я при.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Рядом FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Хорошая музыка для хорошего настроения.
1: Jam FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Колокола.
1: Jam FM.
0: В автомобиле.
1: Jam FM.
0: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
0: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.